0: Los 90 siempre serán parte de tu vida. UCB Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».